0: Wenn 90er, dann RPW.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник.